kanki. Поехал, поехал, до своей коханки. Поехал, шиехал, вона еще спала. Лазуринка под пежине, вона мне

0: waste our time with advertisers. Grizzly Internet Streaming.
1: Рано, рано, рано, рано, рано, рано, рано, рано, рано, рано, рано, рано, рано, рано, рано, рано, рано, рано, рано, рано, рано, рано, рано, рано, рано, рано, рано, рано, рано, рано, рано, рано, рано, рано, рано, рано, рано, рано, рано, рано, рано, рано, рано, рано, рано, рано, рано, рано, рано, рано, рано, рано, рано, рано, рано, рано, рано, рано, рано, рано, рано, рано, рано, рано, рано, рано, рано, рано, рано, рано, рано, рано, рано, рано, рано, рано, рано, рано, рано, рано, рано, рано, рано, рано, рано, рано, рано, рано, рано, рано, рано, рано, рано, рано, рано, рано, рано, рано, рано, рано, рано, рано, рано, рано, рано, рано, рано, рано, рано, рано, рано, рано, рано, рано, рано, рано, рано, рано, рано, рано, рано, рано, рано, рано, рано, рано